98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестяк.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.
3: Прикрывается дурдом алюминиевым щитом, потому что на щите ощущения не те.
4: Вертолетик.

0: работать еще в Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам у політзаключенні.

это «Реликт» со своим вариантом песни гурта «Бонда» на хвалях белорусского радио «Рация», а я со своим прогнозом надворья. Вось, актуально? Актуально. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди. До речи, Белостока что-то уже покапало, может, еще капе. Максимум навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, да, чакайтеся.

Россию подозревают, что новый хвалит диверсии у Европе. Евразвяз обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: планують у самы бліжэйшы час. Сустрэчы са Светланай Ціхановскай і закладанне капсулы часу адбыліся супольна з адзначэннем купалі. Гэтыя мерапрыемствы сталі галоўнымі для беларусаў Вялікабрытаніі ў летні час, кажа беларуская грамадская дзеячка Татьяна Найдзен.
1: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
0: Мясцовая суполка беларусу у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захования историчной спадщины и подтримки адукационных инициатив. Основные намагания организации накированы на развитие белорусскомовных проектов и координацию доброчинной допомоги. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. Поводле белорусского товариства паляўнічых и рыбаловов у Украине теперь налічваецца каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерагу паляўнічых господарок Витебской области. У адрозненні от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой аховой, но умысное забойство таких живел заборонено. Выключение магчымае только у специальных выпадках и после отрымания отповедного дозволу. Например, коли живела створяет серьезную погрозу для людей и нема іншага рашэння. При гэтым польские улады у бягучым годзе робить акцент не на отстреле, а на предухиленні конфликту с медведями, выкарыстоўваць мониторинг и специальные сродки отпужвання живел. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск раз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусі бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш мне уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

Россию подозревают в новой хвале диверсий у Европе. Евразвяз обещает дальнейшую поддержку Украине, Беларуси и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках. Про это и про иншее вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦЕ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий у Европе. ЕС обещает дальнейшую поддержку Украине. Беларусь и Полночная Корея рыхтуют погоднение о безвизовых поездках.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия подозревают у новой хвали диверсий супраць европейских предприемств, связанных с вытворчестью зброи и поддержкой Украины. Как пишет Телеграф, со спасылкой на заходние спецслужбы для таких операций Кремль может використовывать местовые злочинные групповки и выпадковых выконавцев. Задания им могут передавать праз месседжеры, а оплату проводить у криптовалюте. Один из опошних выпадков подпал будинка эстонской оборонной компании. Следство проверяет версию наумысного подпалу и махчумую совесть России. Ранее пожары и выбухи от бывалися так само на предприемствах у Чехии, Литве, Болгарии и Италии, которые вырабатывают зброю альбо обсталявание для Украины. По вудле заходних чиновников, мета такой компании – пошкодить ланцюжки поставок зброи и створить напруженности помеж союзниками по НАТО. Европейский союз має намер протягивать подтримку Украины столько, кольки будет необходимо, про это заявил старшиня Европейской Рады Антонио Кошта у звороте с нагоды Дня Незалежности Украины, який означается сегодня 24 жнивня. Евросоюз будет подтримливать Киев подчас войны, мирных перемов и обновления краины. Старшиня Европейской Рады так само заявил, что Евросоюз готовы протягивать санкционный тиск на Россию. По водле его слов, обмежевания будут узмацняться до того часу, покуль Москва не спынит боевые деяния и не продемонстрирует готовность до миру. Старшиня Европейской Рады подкреслил, что будущее сябровство Украины у Евразвязи станет гарантом безопасности и долготерминовой стабильности как для самой Украины, так и для Европы. Сегодня у Киеве пройдет поседжение так званой коалиции охотных, у им возьмут удел лидеры европейских краин. Встреча с усветными лидерами проведет президент Украины Владимир Зеленский. Беларусь и Полночная Корея в ближайший час планируют подписать погоднение об взаимной отмене визу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рыженков. По водле его слов, проект погоднения уже готовый, засталось узгоднить только техничное питание. Рыженков поведомил, что подчас встречи с министром замежных справ Полночной Кореи баки обмерковали развитие двух боковых отношений. У приватности они домовились про новые контакты помеж министерствами замежных справ и подрыхтовку інших погоднений. Докладная дата подписания погоднения о безвизовых поездках покуль не называется. Однако, по водле Рыженкова, зробить это плануют у самой ближайшей час. Встреча со Светланой Тихановской и закладание капсулы часу отбылись супольно с отзначением Купали. Гэты мероприемства стали головными для беларусов Великобритании у летний час, каже белорусская громадская диачка Татьяна Найден.
4: Сейчас в августе мы отмечали в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти. Плюс белорусы заложили, ну мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: Местовая суполка белорусов у Великобритании протягивает працу у сферах культурной дипломатии, захавання гістарычнай спадчыны і падтрымкі адукацыйных ініцыятыў. Асноўныя намаганні арганізацыі накіраваны на развіццё беларускамоўных праектаў і каардынацыю дабрачыннай дапамогі. У Витебской области Беларуси за минулые выходные паляўнічыя здобыли одразу трех бурых медведев, двух самцов в возрасте 5 годов и одну самку. Поводле белорусского товариства паляўнічых и рыбаловов, Украине теперь наличивается каля 700 бурых медведев. Прикладно 3/4 популяции живе у Витебской области. У 2026 году регулирование колькости медведев дозволено у шерху паляўнічых господарок Витебской области. У отрознение от Беларуси у Польши буру медведь находится под строгой видовой охотой. Но

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: А ў нас цяпер будзе пра жыццё беларускай дыяспары ў Вялікабрытаніі, пра актыўнасці ў летні час. А пра гэта раскажа грамадская дзяячка Татьяна Найдзін.
2: У нас есть в Лондоне такой центр культурного притяжения, это библиотека имени Франциска Скорины на севере Лондона, где хранятся всякие артефакты исторические и очень давние, например, как копия статута или начало 20 века, где есть вот эти паспорта белорусов, бежавших из Российской империи, буквально на бумажке такие созданные паспорта. И много чего такого из современности, там костюм политзаключенного. И, кроме того, там проходят культурные всякие мероприятия, встречи с писателями, с президентом Светланой Тихановской. И мы между собой тоже там встречаемся, гуляем, горюем, что-нибудь придумываем или кого-нибудь встречаем. В июне там мы гуляли, купали очень широко, а сейчас в августе мы отмечали там в память об отце Александре Нацине, который жил, работал и служил в церкви, в белорусской церкви здесь, в Лондоне, прошла панихида и прошел вечер памяти, плюс белорусы заложили... Ну, мы, белорусы, заложили капсулу времени, в которую сложили артефакты уже нашей современности. И эта капсула времени откроется только в 2050 году. Ну, довольно скоро. Я думаю, что мы доживем.
3: А вось активности засяродженная выключно у Лондоне, чи еще в неких регионах Великобритании? То есть, чи долучался до вас?
2: Я бы сказала так, что массовых никаких акций сейчас не происходит. Но мы встречаемся между собой. И не только по два, по три, по четыре человека, но и довольно так группами. Встречаемся, гуляем. И всем кажется, это не только мое мнение, но поскольку мероприятие добровольное, всем кажется, что это важно для поддержания отношений, для поддержания нашей белорусской грибницы. Так сказать, перекличка по лицам, именам, по тому, кто чем занимается и кому, может быть, нужна помощь или где еще принять участие. Тем более, что в нашей компании всегда, каждый раз прибавляются новые лица, имена. Это не новые белорусы, а новые для нас белорусы, которые так или иначе не просто оказались в Великобритании или в Лондоне, но еще и изъявили желание, как сказать, обозначить себя белорусами и присоединиться к нашей суполке. Потому что, ну, известно, что далеко не все белорусы как бы хотят проявляться таким образом. Некоторые забьются под корягу и вообще там стирают свою идентичность. Они считают себя, ну, там, британцами или европейцами или кем угодно, включая там русскоговорящих, но только не белорусами, они что-то стесняются. А вот у нас те, которым это важно. Понимать свою идентичность и понимать, что это огромный актив, наша белорускасть и наш общий взгляд в будущее.
3: А як зараз побудаваная допомога политвязням с боку белорусов у Великобритании? И какие сборы, инициативы зараз активны и реализуются в апошний час?
2: Что касается политзаключенных, политвязням, то здесь все продолжается так же, как было, не больше и не меньше. Мы пишем письма, мы собираем деньги, регулярно донатим. Понятно, что это дело не коллективное, каждый пишет в меру своих широты своих инициатив и желаний. Таким образом, ну, не знаю, льется какая-то тонкий ручеек вот нашей воды, капает на темечко куда-то. Может быть, однажды это на что-то повлияет. Обычно нет никакого понимания таких вещей, как вот я буду писать письма политзаключенным, и однажды какой-нибудь политик возьмет, да его и отпустит этого человека. Ну, это было бы наивно так предполагать. Но в этом есть очень много человеческого, что как бы от сердца к сердцу, вот так скажем. И что касается денег, ну, это никогда не мало. Их никогда не мало и никогда не много. Это мы знаем всегда.
3: У Великобритании за это лето появились новые белорусские эдукационные мовные проекты для детей, для дорослых у иммиграции. Есть такие накеронки?
2: Ну, конечно, самое яркое событие этого лета – это купальня. Туда пришли и взрослые, и дети, и даже иностранцы солидарные с нами. Не только, ну как иностранцы, они британцы, конечно, они же здесь живут. Для себя-то они не иностранцы, но в том числе и разные итальянские мужья наших белорусских женщин или там испанские жены наших белорусских мужчин. Это тоже иностранцы. И следующее событие, которое мы ждем с такой же яркой, это будут уже рождественские гуляния. А пока что пульс нашего внимания прикован к людям, потому что любая страна, в каких контурах бы она ни находилась, состоит из людей. И даже если эти люди вышли за контуры государства или вообще некоторые даже не родились в Беларуси, но называют и ощущают себя белорусами, они тогда примыкают к своим людям, а не к своим. Люди – это их контуры, это их рамка их идентичности. В этом смысле мы как ртуть. Мы распадаемся, разбегаемся по своим делам, а потом снова соединяемся, и нас тогда становится больше, если есть какой-то смысл в том, чтобы показать, что нас много. Мне кажется, что 2020 год уже показал, как много людей.
1: Говорила Татьяна Найден, белорусская громадская деячка у Великобритании.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Александру Лукашэнку амаль 72 гады, і ўсё часцей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сыноў Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але калі, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, все вице-премьером, все керовником Рады Безпеки, то есть, калі он его будет вести, и в реште решт, махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой пироенко. И в этом сенсе, вот, калі оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Калі батька его назове пераемнікам. Да, свайго сыходу, да сыходу, ці да смерці, як. І Віктор – это вот варіант, як бы, пераемка. У сэнсі спадкаемцы, спадкаемцы. Турчын і круты – это крышку іншы механізм. Это, ну, па-перше, это самыя высокія пасады. Причым пасады з рэальнай уладай, з рэальнымі апаратамі улады. Ёсць свой пэўны апарат у Дмітрія. Это адміністрацыя прэзідэнта, якой там шмат што падпарадковаецца, в рэгіёнах, там-сям. Ну і апарат урада в руках у Турчына. Они вельмі уплывовыя людзі, так сказаць, номенклатуры. Пару гадоў таму, калі вы памятаеце, значыць, Лукашэнка как-то, ну так, разважаў абстрактна, вот каго, і тада он прямо называў і Дмітрія, і Турчына. Они якраз побач былі тады там. Стояли побач з ім. Так што это магчыма і як спадкаемца па тэстаменту, то есть Лукашэнка каго-то з іх як бы праз пэўны час прызначыць. Але нават калі вот я кажу, на Лукашэнку падае цагліна, его нема, то, ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им напрост подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, худшее за все, вот, умовно кажучи, я кажу, цаглина падая, она по Конституции будет часовой керавницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подпадковывается. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимы, когда приходят до влады люди в погонах. Але в даденном выпадку я назвал именно этих людей, а не, умовно кажучи, там, Кубракова, там, барани бог, Карпенкова. Тому что яны вельмі аўтарытэтныя людзі параці, тым ліку і в цивільным. Ну, что тычыцца вот цяперашняй ситуации, то пасада Вакульчыка наогуле цивільная, кіраўнік апарата ураду абсолютно, так сказать, никаких погонов ён не носіць. Вот. И это как бы дает ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со зброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так может скластися, как в том же 53-м годе, ну, была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторы, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были, после сыходу отповедно Язова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли с СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядит, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что и он так само мае довольно широкие, скажем так, совязи в аппарате, в тем лику и не только сярод силовиков. И вот мы бачим, он отыгрывает певные навод дипломатичные роли. Там он лезь не другое МЗС, коли брать, скажем, американский накеронок. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухали палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.

0: Рация.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рация.ком.
2: Радыё Рация вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
3: Witajmy z malowniczej Głubodczyny. My zaraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja po cichu pamiraję. Kiedyście pobyt z jej przechodziła mierze II Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyście Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną baroźbu pułkownika Palczyńskiego.
4: Do strażnicy idziemy, to dużo wun strażnicy. A granica tam była. Jena została się... І метр ж граніцы раёны падзелены зараз, адміністрацыйная граніца, так і засталася пад старой той польскай. Полацкі раён, Глыбоцкі, Ушацкі, Глыбоцкі. Зараз вот лясніцтва Псуйская, гэта Польша, а там Паракапана паласа, лясніцтва Кубліцкая, гэта ўжо быў савецкі саюз. Я яшчэ столб нашоў савецкі, быў пагранічны з арміі, прышоўшы ў 81 году. Ну, я на цяперашні розум, канешне, пеў некуды бы захаваць, гэта ж гісторыя. Там такая пячатка была, і, ну, выпалена, металічыская нейкая гэта. Выпалена РСФСР, там нешта такое, я яго на дарогу вынес, паставіў, і згніўшы такі, шалейшы стаяў, савецкі. А вы, ну, павыкідавалі, наверно, павыворачывалі, як прышлі. Гэта па польскай тэрыторыі была дарога. Ну, тут лесу не было, гэтага, во, як стражніца была. Поэтому все было как на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились. По всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так, одинаково.
2: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: Кубличи рядом через границу были. Вёска такая, населенный пункт. И там засталище родня была, як поделили. Кто-то там браты и сестры позаставалище. Когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было им. А тех, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие выпадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, ихное тут польское. Жнут жито, и пытаются женщины, что як там сестра моя там, или кто там имя называют, як там Васька, як там Петька? Спрашиваюць. Ты их що спочатку отказывали, а потом на другий день яго того ні Васьки, ні Петьки уже не стало. Потому что, ну, понеразумеете, к чому готов. И потом позднее уже, коли нас с этой стороны спрашивали, як там Ванька, то я надворачивались и мучали. Я с дзяцінства ведаў про это, что загинул тут Палчынскі. Усе тут старейшие люди, у кого не спроси, зараз усе, любы расскажуть вам про это Палчынскі, которые з ним ходили на танцы. Девчаты рассказывали про его, хлопцы дружили. Ну, уже померло тут, может, человеки 3-4 осталось, которые его памятают. И загинул, ну, рассказывали, что отстреливался там с годину, может, бой шел. Яны ж ішлі не ваяваць, ішлі спакойна раніцай, там, 5 гадзін раніцай. Ну, а ён адправіў сваіх салдат, як мне бацька расказваў, тут все гэта адправіў у падзвілле, а сам застаўся прыкрыць іх тут. Там здымкі былі, гэта самая стражніца такая, двухпавярховы дом вялікі. Ну, вы бачыце, это фундамент. І що такая вежа была наверху, у нас залез на гну вежу. І адстрэльваўся яны, ішлі яны ж там, можа, скупі там ішло іх, ну, много, шмат ішлі. І страляў, кончыліся патроны. Хотів, може, теж втячи, і подкинули гранату йому тут. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до того, але, як ви розказували, потім люди розказують, брати два родні були такі, за боку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли, закопали по-быстрому худченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали только, что, ну, похоронили, закопали, и все. Ну, и к этому никто никак не относился. Палчынскі загинул, там, где похоронено, где никто не знает. Только тогда, как пожарную полосу копали, открыли это трактором. Бачите. Ну, все, я звонил у своей влади, никто не одернулся даже. Ну, что нашлось? Прежде неделю почекал, никто не приехал, позвонил посольству больше в Минск. На другий день приехали. Консул польский, Новоковский. Ну и потом закрутилось это все. Приехал военный атташе сюда, ко мне в гости. Съездили туда, там еще это. Перезахоронили у глубоким его на... Ну там, где польские солдаты.
3: Дякуем за увагу, а на передачу «Уздовж поделенной Белоруссии» запрошаем уже завтра.
2: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской мяжи.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.